0: Mr. Rod Stewart, gracias.
1: Hola, soy Noelia de Valladolid y soy una zona.
2: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.